нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaanoqitippugu сеқиннариссусорму кипиттутут маанна тикиппуг.